0: Я тут в колледж не виграт,
1: не попробрат.
0: Програем ли пак?
1: Пак, си застрельте. Зробне то, як жикал ваш отець.
0: Всяк се застрелил.

0: Вислопне. Опарта запачетена. Печете Йосефа Прусе. Отъехаю. Кроч отъела от изна с гладки.
1: Я не
0: знаю. Я тебя люблю.